Казампот, Конобар Люд, загублен ключ, эспрессо вруч, изгублен ред, несретан съед, скровити гай, пронаджен рай.